0: Сосьера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кроп.ком.

0: радио «Рація». «Рація».
1: На так самого понеділок починаємо наш ефір на хвилі білоруського радіо «Рація». 10 хвилин зараз після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Ігри фірми починаємо з білоруських історій. Криху більш за год на волю вже знаходиться былий політв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дзядок. Покриху отримлюється обновити свою працю, інтегруватися у соціум, вертається почуття свободи. Свою історію розповідає наш суразмовця.
2: До відчування свободи мусить так. Но сказать, чтобы у меня целиком были нивелированы все наступства тюрьмы, ну, ведомо, нет. То бок, ну, протягивается некая штодзённая праца над собой, я б так сказал.
3: Что отдалось тяжей за всю за гэты час? Побыт, мова, пошук новой справы, ці там еще что-то?
2: Информационный перегруз, раз. И сутыкнение с великой колькостью озлобленных, разочарованных людей. То бок, я чакав, что они будут сярод беларусов, але не чакав, что их будет, ну, настолько шмат, и они будут такі активні. Тобто люди, які бачать своїм головним ворогом не режим, а там, до прикладу, Франика Вечорку, да, там ці Світлана Тихановська. Я не кажу зараз, що Франик Вечорка чи Світлана Тихановська безгрешні. Вони, як і всі люди, мають свої недохопи, можуть допускати помилки і так далі. І накоплюються, безумовно, у кожного на кожного кривди, коли довго працюєш в одному осередку. Але ну ось зараз мені легше, тому що я всіх ці люди, по-перше, не існують амаль виключно онлайн. Ну ось, мені стало зараз легше, тому що я всіх перезабанював. Во всех своих социальных сетках. Но первые тыдни, вот это было не то, что скажу, что меня это прям травмовало, але, ну, было неприемно, неприемное такое удивление, когда ты бачишь, как там атакуют просто, это не боты, это реальные люди, которые тебе там штодзённо пишут, что ты там комусь-то продался, что ты такие-сякие, только там учора ты еще был герой, сегодня тебе уже брудом поливают, не знаю, уже это там не один, не два, это десятки людей. Вот это было неприемно, потому что, ну, ребята, тут, чому я, блин, у турме змог заховать некую базовую добрыню до людей, да, а вы в эмиграции на свободе вы не смогли, у вас вы ненавидите всех вокруг себя. Но это было неприятно. Ну и другой момент, это информационный перегруз. Так, то, что информации, конечно, столько, тут за один день споживать столько, сколько в турне за месяц. И мозгу треба будет адаптоваться. Я так сказал, и догэтуль у меня у закладках и на книжных полицах просто просьба информации, какую я хочу спожить, але не могу, потому что треба, ну, споживать информацию, что дзён ужитку такую, то бок хвилинную, разумеется, для працы, для блогов, для стримов и так далее. Но с ней так, два хэтэ моменты, я бы сказал, были найтяжей.
3: Вы вельми хутка вернулись у якрасу публичную и аналитичную простору, то, что менавіта допомогло трымать гэта внутренний ресурс, калі улічыць, вось, про что довелося прайсці.
2: Слухайте, но это было для меня фактором терапии, то бок то, что я вернулся, это то, что, ну, я зараз, ну, я вернулся, як рыба в воду, разумеется, это то, что допомагает мне чувать себя живым, потребным людям, запотребованным. Я покутывал значно в турме от неможливости, от отсутности интеллектуальной коммуникации, интеллектуальных взносин, о можливости выказываться, обмерковывать свои думки, чуть, быть почутым и быть вот в этой громадской дискуссии неспынной, да, вот в нашем там фейсбучном этом бурболце, так, в ютубе, в стримах. И как только я до этого вернулся, хоть это и отнимает мне час, энергию и ресурс, но я в это вернулся, и мне сразу полегка наступила, разумеется. То бок. Тут, конечно, есть иншая крайность, можно и выиграть, але в целом мне это... Мне, ось, уласна моя праца, мне и подтримала у вертанию нормальное життё. Так сформулявам.
3: А як за гэты перыяд зменился ваш погляд на белорусскую эмиграцию, як вы уявляли ее себе, калі были за кратами, у целом, те оправдались гэтае чаканне?
2: Да с большего, в принципе, я так и уявлял. Одно, что только я не чакав, ось, як я сказал уже, что ось, прям вот эти расколы, сварки аж до такого дойдуть. Але з іншого боку, калі поглядеть, то могло быть и на шмат горш. Бок, я разумел, что, ну, до меня доходила информация. Коли, ну, вы не ведаете, то Андрей Муковозчик из газеты СБ «Беларусь сегодня», он важливо сочит за сварками белорусской миграции, периодично об них пишет, цитуя обильно вельми посты с Фейсбуки, цитовал там и Нику Сандрас, и, по-моему, Класковского, и там бегал по сторонках людей вогуля, там никаких ни лидеров, ни инфлюенсеров. Я то, что читал, я как бы разумел, что не... А, Латушку вот цитовал, Франика Вечорку, снова же, ну, То бок я нават там знаходзіўся ў дыскурсе, разумееце? Я разумеў, што некія вот сваркі прысутнічаюць, так. Ну, в прынцыпе, што чакаў, то і пабачыў.
3: А вось гэты трэмны бэкграўнд, гэта цяжар, які зараз цягне назад, ці наадварот інструмент, які дапамагае рухацца наперад.
2: Якое цікавае пытанне. І тое адначасова, я вам так адкажу. А ўжо ж больш шырока адказваць, гэта трэба прама ў сябе паглыбляцца вельмі, вельмі глыбока.
1: І такая наш суразмоўца была балетвязень Мікалай Дзядок, ён прайшоў праз катаванне, узмацненне рэжыму, карцэры ды нават новую крымінальную справу проста ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў, 11 верасня 2025 года яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах хваля вызваленню палітвязняў.
0: Раніца з рацыяй.

0: Итак, сам зараз мене 20 хвилин после 7 Беларуси, после 6 Польши, политвязням, які зараз визволяються, найпершим необхідна колосальна підтримка у плані здоров'я і фінансово, коли переконана білоруська волонтерка, яка живе у Данії, Надія Лінде. Так само важно давати моральну підтримку у такі нелегкі перші часи, розказує соразмовця.
1: Освободили 25 політзаключених. Я думаю, що це 25 людей, яким потрібна буде колосальна допомога. Это будет, конечно же, и вопросы жилья, и вопросы легализации, и вопросы здоровья. Я знаю, что очень многие политзаключенные, которые выходят, у них очень серьезные проблемы со здоровьем, и которые могут стоить огромных денег. На это нужно быть готовыми тоже потратить свои силы, чтобы как-то им помочь. Вот, ну, поддержать морально, в том числе, наверное, этих людей, потому как их вывезли против их воли. Я думаю, что некоторым будет сложно осознавать, что их обменяли на какие-то санкции или смены, отмены санкций. То есть, ну, человеческие жизни стали разменной монетой. Вот. Ну, поэтому я думаю, что вот на сегодняшний день и вот то, с чем мы столкнемся, это будет вот именно поддержка вот тех, кто вышел, и ожидание новое какое-то, я не знаю даже, как это сказать правильно, чтобы по отношению к людям новое, это не партии, но новая группа людей.
2: Насколько тяжело стало зараз находить как раз эти ресурсы, финансовую поддержку для того, как закрывать терминовые сборы на адвокатов, чьи-то медикаменты, на тех, кто вышел?
1: Я думаю, что это становится все сложнее и сложнее, потому что люди устали, люди хотят жить своей жизнью, и они не видят в этом уже особого какого-то смысла, потому что если мы говорим о том, что было в 2020 году, и была какая-то надежда на какие-то перемены, то сейчас люди не понимают, что мы поддерживаем, зачем мы поддерживаем, к чему мы идем. Мы продолжаем говорить о том, что очень важно поддерживать тех людей, которые вышли тогда, которые потерпели за свои взгляды. Это смелая группа людей, это те люди, которые не побоялись выйти и сказать свое, ну, как бы нет режиму и попытались бороться. И очень важно не оставлять их сейчас одних, потому что, наверное, когда-то откроется новое окно возможностей, и было бы неплохо быть всем вместе, чтобы воспользоваться им. Наверное, научиться на каких-то старых ошибках и сделать что-то по-другому, но тем не менее, ну, то есть мы говорим об этом, мы напоминаем политикам здесь, в нашей стране, ну, в нашей стране, я в Дании живу, о том, что это все же еще проблема в Беларуси, что продолжаются репрессии, потому что сейчас очень много событий происходит в мире, и, конечно же, держать на повестку Беларусь становится все сложнее и сложнее. Вот. Ищем каких-то новых доноров, новые пути собирать деньги. То есть, ну, вот как-то так.
2: Как думаете, а вот что является индикатором, что солидарность все еще эффективная и доходит до политвязням?
1: Такой очень хороший индикатор, когда вот вышли вот эти 25 человек, и Байсол объявил сбор из расчета 1000 евро на человека, и этот сбор был закрыт в течение нескольких часов. Я думаю, что это очень такой серьезный показатель того, что людям все же еще не все равно. Вот. Это была достаточно большая сумма, 25 тысяч евро, на мой взгляд, и она была закрыта за несколько часов.
2: И думаете, насколько эффективно зараз працует эта система допомоги с реабилитацией, с легализацией былых политвязням за межой?
1: Она работает, но это становится сложнее и сложнее, потому как ну, люди выходят, люди продолжают обращаться, а средств и поддержки становится меньше, конечно же, потому что, ну, та же Украина сейчас на серьезной повестке. Вот идет зима, и я думаю, что будет нужна им помощь в том числе. И это более понятная тема, наверное, для иностранцев, нежели репрессии в Беларуси. Ну, поэтому это очень актуальная тема, потому что люди, которые выходят сейчас, это те люди, которые просидели еще больше в тюрьме, а, следовательно, пострадали еще больше. И они сталкиваются с очень серьезными проблемами со здоровьем. Я знаю, это не просто так, как бы я слышала и читала, потому как я общаюсь напрямую с некоторыми бывшими политзаключенными, и я понимаю, о каких суммах идет речь. Вот. Поэтому это очень серьезный вопрос.
0: І так само тут нагадаємо, що після хвилі масштабних помілувань до недавнього визволення чергової групи з 25 чоловік у межах погоднення у США кількість політв'язнів за кратами складає каля 880 чоловік.
3: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті. Рація.

Готовность вернуться до домовленностей, яких лидеры США и России не будут достигнули по час ранейших встреч. Программа подробезней напереди. Бардовская осень на подляше. Вось уже не в забаве 23-24 кастрышника. А мы про это подробезней расповедим. У кого-то понеделок. Я нагадываю, что сегодня 28 день вересня. Это Белорусская радиорация. Я ожидаю вам доброго дня.

0: Дякуєм!
1: Будем с вами разом на хваре Белорусского радио «Рация». Ну и как раз зараз расповедем, как на выходных центр Белостока перетворился у квеста гульню. Больше за 10 команд шукали зашифрованное место, где разгадывали городские... Ды разгадывали городские загадки. Финишовали удельники у доме соседским, где подвели выники, ды узнагородили переможцев. Як это было и что было цікавого, с удельниками гульни поразмовлял Сергей Апанович.
2: Расповедите, коли ласка, чем вам была цікавая гэтая гульня, ці перший раз вам удавалось вот так, удельничать в таким проекте, и что было подчас гульни, тяжко было проходить гэтые узровни.
3: Бардзо ще подобало, бо я теж любя, кедыш кожустан jak byłem na muzeum wbiegałam na gry miejskie, więc mi tego trochę brakowało w Białymstoku.
2: Już dawno nie grałeś, tak?
3: Nie grałam. Trochę na początku była kwestia, jak czytałam, nie było mi jasne, jakby kod odpowiedzi, jakby w głowie szukałam kodu odpowiedzi, później jakby pomyślałam, okej, to trochę widać, że to jest tłumaczone chyba, więc się wtedy skupiłam, że okej, to już musi być odpowiedź.
4: Klasne, pierwszy raz mi było bardzo interesujące, wesoło, przykolne. Перерогали все команды, потом мы помирились и так несколько раз.
2: А что было тяжко, что было легко? Расскажите в этих заданиях.
4: Что легко? В целом все было на таком достойном уровне, на самом деле. Тяжело было найти финиш. Самая тяжелая задача.
2: То есть вы тут в доме соседским не были до этого ни разу?
4: Нет, не было. Я больше скажу, в Белостоке, наверное, второй или третий раз.
2: А что вам подавалось?
5: Вообще вопросы были классные, хорошо поставлены. Надо было и подумать, чтобы что-то найти правильный ответ. Вот. В принципе, игра в целом на уровне, как мы привыкли к подобным играм.
2: А вы же уже играете, да? Вы же, я знаю, что в Белостоку вы уже принимали удел в разных играх подобных.
5: Да, давно уже, года, то я не знаю, 3, наверное, и в Белосток Детектив начинали с него формат этих игр, узнали с Белосток Детектив. Вот, и потом, когда Белосток Детектив поменялся на этот формат уже, то, в принципе, тоже не первый раз. Второй, вообще сейчас второй подобный формат. Но игра на уровне мне очень нравится. И из того, что сложно было, это согласен, найти место финиша, потому что мы знали, где окна на всход, где у них офис, мы пришли сюда, но потом не сориентировались, куда дальше идти.
6: Я не знаю, хорошая прогулка утром в субботу. Не знаю.
7: А вам? Понравилось, уже второй раз.
2: А задания сами, как были сформулированы, нормально?
7: Иногда стоит подумать, на некоторых вопросах было такое, что это такое, как это делать, и просто как с теми тремя колоссами. Три колосы, ответ.
8: Замечательно. Второй раз участвую, но ощущение как первый. Загадки очень интересные, очень понравилась концепция, то есть ты изучаешь город, разгадываешь загадки и очень-очень вместе с командой очень интересно их разгадывать.
2: Як тебе подобалася та гра?
9: Подобало мені дуже. Походить просто так, навіть просто ще пройти. І теж при оказії можна загадки якісь робити.
1: І наступна гульня уже у середині кастрычника. Організатори рыхтуються нові загадки, де шукаються цікаве місце Белостока.
10: Гэта Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо FM.
11: Wiem, pewnie spytacie, czemu to zrobiłem.

0: Маса з рацією.
1: Так само буде понеділок, досилаю вам привітання, і так само трошечки інформацію про надвор'я. До речі, мені здається, так достатково синоптики приємно характеризують сьогоднішній наш день. Усталювалося комфортне, сухое та тепле для кінця вересня надвор'я. Регіон знаходиться під впливом устойливого антициклону Арно, який блокує дажливі фронти, та приносить, що приносить, таке класичне бабіне лето, коли багато сонця. Ну, хотя от самой разницы еще местами заховывается. Туман, и он неузабаве будет разыходиться. На Берасишине троху есть облоки, ну и так само гляжу, заявляются, не сдается, у полночной части Гародинщины. Меж иншим, температура по ветру зараз плюс 8 у Лиди, 7 у Белостоку, 8 у Гайновцы, 9 у Городниды в Укавыску, 8 у Берасти, 9 у Кубрине, 10 у Пинску. Плюс 18-20, сегодня чекаем у день, усолевый ветер перевожая усходнее до умеренной. Атмосферный тиск повышен, у день он снизится, а у вечера так само почне повышаться.
0: Слухай нас в интернете. Рація.ком.
1: Ну і зараз докладна погодина застається до 9 Білорусі, до 8 у Польщі.
2: Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.
4: 28 вересня, понеділок. Белостоцкий осередок культуры запрашивает поглядеть две пленеровые выставы, которые разместились на планшетах перед будинком Белостоцкого осередка культуры по улице Легионовой. Побачим фото выставу Grand Press Photo 2026, якую складают свыше 200 найлепших пресс-фото с дымка у сёлетнего конкурса Grand Press Photo. Выстава працует по 11 кастрычника и выставу Словак Press Photo Фото «Вода». На выставе представлены 15 проектов с краин V4 и Украины, которые доследуют тему воды, ее силы, символизму и життєдайної роли, которую она отыгрывает в жизни людей и у всей планеты. Выстава работает по 14 кастрычника. У Супрасе открылась выстава Катерины Водоносовой «Строй». Как выглядела полоцкая княгиня у 11-м стагодзі, что могла на молодая Бона, першая, чем стала королевой, и як опраналися шляхтиц и его жонка подчас повстання Калиновского. Отказы на гэты пытанні знайдзем на выставе, присвеченной гістарычным и традиционным костюмам и старожитным текстильным техникам. Выстава Катерины Водоносовой «Строй» у городской библиотеки у Супрасі працует до 27 листопада. Бышки, козы, павуки або народная культура праз объектыў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі і мастацтва лаўрэатаў прэміямі Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
3: Белосток і Подляшшя.

0: Белорусская музыка, 28 день вересня, понеделок, это белорусская радиорация, ну и так само зараз, доклад 15 хвилин состоится до 9 в Беларуси, до 8 у Польши.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: После сенсационной встречи в Нью-Йорке помеж министрами замежных справ Польши и Беларуси 24 вересня отбылась еще одна. Там же, на полях Генеральной Ассамблеи ООН, встретились керовники МЗС Беларуси и Словакии Максим Рыжанков и Юрай Бланар. Одна встреча – это была сенсация. Две встречи – это уже тенденция. Варто попробовать отказать на крамольное питание, ци не свечить эта тенденция про початок некого руха до стратегичной измены позиции Евразвязу. Я думаю, свечить. Не глядя на то, что некоторые будут сказать, что эти встречи ничего не означают. Процесс пошел. Який процес? Процесс стомленности европейцев от неизменности своей позиции, стомленности от того, что она не приносит никакого вынику, особливо по сравнению с деянием администрации США, який видовочно приносит выник. Это в людской психологии. Мы и так давно нечто робим, а оно не приносит выник, так давайте попробуем нечто новое. Однако на самой справе это новое диалог и перемовы, добро забытое старое, бо было уже несколько разов с участием белорусской истории. Мы ходим по колу. Репрессии, санкции, измягчение, либерализация, потом новые репрессии и все с початку. Нагадаем, что большая санкция супроть Минску была введена за подтримки Беларусью агрессии России, а не за репрессию и войну режиму с властным народом. И возникает логичное питание, коли скончится война России супроть Украины, значит не будет поставок для санкций? На прикладе больше Минск хочет разуметь, насколько далеко Запад готов пойти в диалог без потребования измены политической системы Беларуси. Логика прихильников диалогу как в Европе, так и сярод белорусской оппозиции довольно последовательная. Я не лечу, что режим Лукашенко теперь никак не изменишь, тому для добра Беларуси треба не змагаться с ним, а робить так, как режим смягчался и допустил полепшение життя белорусов. Вызволение политвязню, визы, транспорт и так далее. Такая ставка, заглядящая, выглядая прагматичной и реалистичной на фоне непримиримых, которые не хочет никаких изменов. Мовляв, режим знову выходить у традиционный цикл помягчения и нормализации отношений с Заходом, а вы не разумеете этот тренд, тому можете у него не вписаться со своей неизменной позицией. И коли Беларусь не будет больше активно втягнутая в войну, коли не отбудется поширение российско-украинской войны на иншие краины, то популярность идеи диалогу, перемогу и обмены хотя бы некоторых санкций будет расти, как сярод европейских политиков, так и сярод белорусских политиков иммиграции. До того ж треба признать, что, как свечит социология, нормализация отношений с соседями и обмена санкций подтримливается большинством людей внутри Беларуси. С другого боку, коли Запад отменит санкции без великих соступок с боку Минского режима, это однозначно будет выглядеть как политическая пораза. Тогда Лукашенко просто черговый раз переконается, что ему все дозволено. Поводле вечной схемы согрешил, покаялся, даровали. У любым выпадку процесс пошел, и белорусским политикам доведется уличивать эту реальность.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

же не мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

твои все здымки, все поцелунки, обдымки, ягоны водор на твоих устнах. Хочешь, кричи до болю, ну а хочешь, плач, дай волю, але обяцай, почать все.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 28 вересня. У такі ж день 1618-го у Брюсселі був відкритий перший у світі ломбард. Ломбард – це спеціалізована кредитна установа, яка предоставляє позики під заклад рухомої майомості позичальника. У основному ломбардах приймають коштовний метал, битові речі та інше. Оцінка кошту речі виробляється по погодненні боків. Варто відзначити, що ломбард з'являється одним з найстарійших фінансових інститутів історії людства і має багату історію. Перший письмовые сгадки про его можно найти навод у грецких и римских крыницах. Маются сведчені, что у Китая подобные установы існавали еще больше за 3000 годов тому. У Европе кредиты под заклад майомости упершиню з'явилися у середние веки. Родопочинальниками у гэтым керунку з'являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был заснаваны дом Ломбарди. Отсюли пошло слово ломбард. З-за тяжкостей у экономицы и проблем банковской системы такая финансовая практика отримала широкое распаўсюджванне у европейских краинах. Перший у свете ломбард, у тым выгляде, в яким існуе и працуе по сённяшний день, открылся аккурат 28 вересня 1618-го у бельгийском Брюсселе под маркой «Дома Ломбарди», який неузабаве стал уладальником сетки подобных установок по всей Европе, а ягоными клиентами были нават королевские семейства. История развития и сучасный стан ломбардной галины у свете показывают, что ломбарды дагэтуль мають великие перспективы и гуляют немаловажную роль у экономики любой краины.
0: Нагодник.
2: 28 вересня 1864-го на международном сходе у Сент-Мартинс-Холле у Лондоне, организованным ангельскими и французскими працовными, был заснован первый интернационал, первая массовая международная организация працовных для обороны агульных классовых интересов. У сходе, где присутничало больше за 2000 человек, удельничали так само представники Польши, Италии, Ирландии и Німеччини, серед яких был и Карл Маркс, який еще у 1848-м годе высунул у свет легендарный заклик «Пролетарии усіх краин, яднайтеся». У особных городах и краинах Европы створалися секции Международного товариства працовных, а Генеральный совет находился у Лондоне. Перший интернационал спынил свое існование после расколу у керавництве у 1876 году.
0: Нагодник.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

каштовны кадр не пропал. Надея Каткавец, та самая генераторка белорусских мемов, знов у эфиры. Теперь она помощница, сами ведайте кого, по Могилевской в области. Докладывала про живелогадовлю, логистику и контроль. То бок про все, без чего краина, видовочно, не может жить. Она поведомила, что дробные фермы треба покидать у минулым. Там нема технологий, людей и тяжко отсочивать дисциплину и порядок. Иншая справа – комплексы. Детелятка до 3 месяцев живе у особным домику и мусить набирать не больше за 750-800 граммов на день. Инакш высокопродуктивной коровы не выйде. У вегетарианские часы Каткавец тлумачила комплектование фермы так. Тут парни сидят, хтось с девчатым подобается, хтось не подобается. Так само и с коровой, за ей треба поназирать. А про моду казала, у кожного человека своя прихожость, а значит, своя мода, свои тренды, свои бренды. Теперь она кажет, что контроль был, есть и застанется при любой ситуации. И это уже не мем, это, бодай, самая ясная ее фраза.

0: Музыкальных новин. Что на «Семидюнце» было не так? От понеделька до недели.
1: Чаму российская супрацьпаветраная оборона бездапаможная перед добрыми украинскими дронами? Ці пойдзе Путін на всеогольную мобилизацию? Ці засталіся у России еще хорошие русские? Про гэта и іншая правооборонца Андрей Стрыжак у размове с Миколом Бянько.
2: Андрей, добрый день. В эфире передача «Штось не так», и в ближайшие хвилины мы обмеркуем некоторые пытания, якія цікавяць, скажем так, белорусов по розные баки межи, так и внутри краины, и паза. Первое питание наступного плана. Те отсочиваете вы то, как добрые дроны из Украины наносят певные шкоды, так, проблемы для российской промысловости, так вот им лику, для вытворчести палива.
3: Так, ну конечно, эта тема одна из самых таких ключевых, простое, что Украина нарешті почала приводить свои деньги в некий паритет, односный паритет по стратегичным питаниям. И когда мы кажем, что ранее Россия имела тут эксклюзивное право робить свои новины с палающими заводами и складами на территории Украины, то теперь мы бачим, что и украинцы так само такое умеют робить, вот им лику с нафтоперепрацовкой.
2: Так а что случилось, как кажут? Чему российская супрацьпаветраная оборона не дает рады? Все повинно быть иначе на пятом годе войны.
3: Я думаю, что все там отбывается приблизно так, как завсёды. Покуль смаженный певник не клюнет, то ничего не изменяется, ничего не робится. И вот он теперь клюнул, и мы уже бачим, что российцы начинают адаптоваться, украинцы заявляют про то, что все большая колькость дронов необходимая для прорыва систем обороны, которые они ставят. И они выкористовывают не только такие шахет-мобили, ПВО, там, где люди с незразумелым узровнем квалификации запускают зенитные ракеты во все боки, как это было в первые дни таких массовых дроновых атак. А теперь это уже выглядит троху по-иншему. Теперь мы бачим, что ключевые объекты, принамчи в той самой Москве, почали обсталевывать додатковыми сетковыми огороджами и иншими чисто фізичними оборонами от дронов. Ну и так само украинские эксперты заявляют про то, что Россия все больше вкладывается в сродки радиоэлектронной борьбы, и тому такого кшталту удары наносит все складаний.
2: Перейдем от темы дронов до неких наземных операций. Перед проведением выборов в России, которые пришли на этих выходных, шерхом экспертов, украинских у тем лику, замежных, прогнозовалось то, что Путин обвесит всеогульную мобилизацию. Вот, как вы думаете, пойдет он на этот крок? Еще ж, в принципе, не вечер.
3: Я думаю, что это той козырь, який еще у него застався в колоде, який он может вытягнуть в любой момент. Ясно, что их там фактично засталося два основных. Это вельми тяжкая для Украины зима, якая вот наступает, якая будет с протягом массовых ракетно-дроновых ударов по всей инфраструктуре, по всей экономике Украины. И другие – это мобилизация, как было кому там физично зайти и брать под контроль эти земли. Для этих метов я не думаю, что он будет выступать с заявой, аналогичной заяве Сталина, братья и сестры, и обвешивать миновито усеогульную мобилизацию, але некую частку громадства мобилизовать он может. Нагадаю, что первая мобилизация у него уже отбылась, и она была у 22-м годе, и она отбылась достаточно спокойно, ну, коли глядеть в уголе на наступствы для российского громадства. Тому я думаю, что приблизно такого же кшталту мобилизация махчимая, и она, конечно, додаст физичной силы российскому войску в Украине. И это козырь, який он может скористать в любой момент абсолютно так, как вы кажете.
2: Ну и типа прогнозуете вы тогда хвалю миграции из России, так вот, и пойдут массово хорошие русские снова, как это было в 2022 году, и уже, напевно, скончились хорошие русские, но все за межой.
3: Ну, откажу на это питание так, что идейные, кто идейно не принял войну, имел возможность выехать, конечно же, выехали самыми первыми рейсами, первыми потоками. Ясно, что у каждого человека свои обставины, кто-то не может выехать там про некие особистые причины, то эти люди поступово выезжают по мере того, как особистые причины зникают. Помирают свояки, продаются хаты и все остальное. То, что отбылось у вересня 21 года, когда была обвешена мобилизация, серед этих людей было уже значно меньше дейных. Там уже ехали тыя, хто рэальна можа быць і не супраць таго, каб Пуцін наваляў украінцам, але калі ласка без мяне. Вось, і гэтыя людзі, я думаю, што там шмат было такіх вось у той хвалі. Калі будзе абвешчана новая мабілізацыя, я думаю, што вось якраз такія, хто не мае асабістай пазіцыі альбо ў цэлым падтрымлівае Россия в украинской войне, але сам не хочет в ее удельничать, такие люди могут поехать. И некая колькость новых мигрантов, конечно, может быть. Але это не будет массовый сход людей, там все стали и поехали, я думаю, что такое докладно не будет.
2: Теперь я пропоную обмерковать такую тему, как дипломатичный поспех и прорыв Республики Беларусь. Министр Рыженков, я зараз поясню, встретился со своим полночно-корейским коллегом, так, и добились в вынику, насколько я разумею, безвизового режима для беларусов. Как вам подается, поедут беларусы массово у Полночную Корею? Те Полночная Корея уже пришла до нас, и нема сенсу ехать.
3: Мне подается, да, что коли нема некой розницы, то на во что платить больше, бо это довольно нетанное подорожье ехать у Полночную Корею, и сам Рыженков туды може и може ездить, як он провел там отпочинок. Але вось звычайный работяга с Сельмаша, я думаю, не поедет туды, бо ну, это далеко не мае сенсу, бо это зусім не тое место, куды можно ехать с туристичными мэтами такими явными. Іншае пытанне, что безвизовый режим, ён же працуе у два баки, и он працуе так само и для полночнокорейцев у Беларусь. А мы бачим, что апошні некалькі год Лукашенко активно спрабуе кімсьці замістіць тыя амаль мільён чалавек, якія пакінулі краіну праз ягоныя выбрыкі ў 20-м годзе. Былі спробы замістіць пакістанцамі, якія не увінчаліся поспехам, больш-менш там штосьці атрымліваецца з Узбекістанам. Шмат хто кажа, што і вось з Паўночнай Кареі можа быць падобны фінтушамі, што працаўнікі з Паўночнай Кареі цалкам могуць паехаць працаваць на беларускія будоўлі, у сельскую гаспадарку ці куды там яшчэ. Вось, так что такий план цалком себе может быть, и уличивая то, что белорусская внешняя политика, она завсёды была троху такой экстравагантно-шизофреничной, то такий керунок, как развитие стосунков с КНДР, может быть таким цікавым вариантом спроб выхода с того кризиса, в який Лукашенко загнал Украину.
2: Саправдная шматвекторность.
3: Саправдная шматвекторность, так.
1: Правоабаронца Андрей Стрижак поразважал на конт некоторых резонансных тем.
0: Агляд грамадско-політичных новин. Что на 7 дзён было не так? От понеделка до недели.

У Беларуси, подобно, соспел новый стратегичный продукт – яблок. Старшиня Берастейского облвыканкама Петр Пархомчик пропоновал терминово припынить импорт замежных яблоков. Логика простая. Коли своих яблоков становится больше, на во что нам чужие. У Берастейской области селета различиваюсь собрать коля 130 тысяч тонн яблоков. Под сады уже отведено 1500 гектаров. Плануется додать еще больше за 500. Масштаб уражвая. Але пытание не только у тым, кольки яблоков вырасте. Справа у тым, каб их еще и заховать до весны. А вось с гэтым у Беларуси пытания возникают регулярно.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Нива 17 жнюня 1975 года. 23 липня у 7:14 автобус ПКС с номером 1967АМ, едучи с Клейник у Гайновку, промчался праз лужину и облил брудной водою стоявших на припинку у чижах людей и затримался, минувши припинок. Люди кинулися бегчи до автобуса, на жаль, надаремно, бо шофер заперся у дверах и твердо сказал, что возьми только с месячными билетами. Але таких не было вовле, бо все поехали раннейшими автобусами. Хотя в автобусе были еще вольные места, однако шофер не хотел никого взять, нават тих, якія ехали до лекара, и нават тих, кто хотел подъехать на наступный припинок у Збучи. Шофер Степан, родом з К, что каля Ласинки, гміна Нарва, не познав навод своей своячки Соньки, я, якую викликали у Гайновку. Отказав ей, что має час и будет стоять целый день, покуль люди не отсунутся от дверей, а гроши за свою працу и так отримає. Одна жанчына кинулася с кулаками. Шофер, видать, спужався, бо почав дрижеть, утек за автобуса и схавался за киоск. Люди решили чекать наступного автобуса, а некоторые пошли у Збуч 4 километры. Праз годину шофер скурил пачку папиросов и надумался, однак, ехать у Гайновку, где раздобрился так, что взял тих людей, якія захотели еще с им ехать после такой войны. У Збучи забрал тую боевую жанчину, якой браковало место в чижах. Шофер гэты ездить тут уже 7 годов, и, как признался, мае кривду до чижовских людей за то, что неколи нехто назвал его хамом. Хоть он тогда забрал усих, и автобус был битком набиты. Этой справой повинен зацікавиться отдел ПКС у Белостоку, каб не допустить до наступных порахунков. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, хочу рассказать тебе об своем трагичном житті и прошу, пора, як поступить, каб урешті жить по-человечи. Уже в дзяцінстве пришлося мне много потерпеть. Померла мама, и осталося нас трое сирот. Батька хутка женился, и мачеха выручалася мною в работе, як найстарейшей, як только могла. Час ішов, и в 18 год познайомилася я с хлопцем. Было это мое первое каханье, ходили больш года, мели пожениться, и вось мой каханы трагично загинул, а я осталася тяжарной. Подгадавала уже дитя, и посватався до мене хлопец. Хутка скрутили веселье. Ён мне не подобався, але ті ж могла я пярэчыць. Паненка с дитем, добра, что хто холеч трапляется. Вийшла, и почалося сімейне пекло. Муж пив, пропивав усе свої гроші, скандалів, дитя моє байструком називав. Терпіла, сподівалася, але промучившися так 5 год, взяла развод. Працую. Недавно отримала добрую квартиру. И вось познайомилася я с Михасем. И он кавалер. Ему амаль 40 годов. Почав приходить. Приемно проводим час, бо мужчина серьезный, толково говорить. На горелку, чего я найбольш боюся, не ласы. Пройшло уже полгода, як мы знайомы. И теперь сказав он мне, что нема чого так ходить, треба жениться. Але я боюся замуж выходить. Часом уже, здається, згаджуся, але як успомню минулое, аж страсяне. Что мне сердце карабить, ти жить далей самой, ти еще раз вийти замуж? Парай. Галина з Б. Отказ сердцейка. Галина, пережила ты в житті много дренного, дык, як кажуть, опарившися на гарачим, то и на холодное дмухаєш. Это добра, лепш почекать, чимсь потім наракать. Але вийти замуж, напевно, варта. Ти ж молодая, життя перед тобою. Да не усі ж мужчини дренні. Зрешти, ти ж і сама, аб жаніху добре говориш. Калі маєш ніякі сумнінні, з шлюбом почекай, час покаже, чи вартий он твоєго серця. Серцейка.
3: Сторонки тидневі каніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. Он был соправданный белорусский интеллигент, соправданный литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Крыса из окна хвалик белорусских радио и рация. Нех я заблытался с этой працей, с этими нарциссами. Але, ну, тяжкая, складанная тема, саправды. В наступной године там мы поговорим про... про то, как месяц нараджения может уплывать на нас и на проблемы. Ну, короче, кажется, моя любимая вот эта рубрика нумерологи, вот эта астрологи и так далее. Про надворье нагадать варто. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежье переважно сонечно и без опадков. Температура по ветру от 18 до 20, а местами по берастейщине до 22 тепла. Ветер усходний и паўднёва-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно расскажу не в забаве, да, чакайтеся.

спасибо на хвалях белорусского радио Рация. Обещал вам рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводле белорусских синоптиков, завтра, у авторок 29 вересня, надворье у Беларуси будет вызначать антициклон с центром близу полуночно-усходних районов республики. Изменливая хмарность, переважно без опадков, у ночные и ранешний час у многих районах туман, ветер неустойливый, слабый, температура по ветру минимальная ночью от 2 до 8, а максимальная днем от 15 до 21 тепла. Атмосферный тиск у ночи будет слабо расти, а днем истотно не изменится. У середу 30 вересня надворье у Беларуси в основном будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, только ночью и раницей по полуночи краина добьется уплыв малоактивного фронтального подела. Зменливая хмарность, переважно без опадков, только у ночи и раницей месцами по полуночи краины. Магчымы короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах туман. Ветер неустойливый, от слабого до умеренного. Температура поветра ночью от 2 до 9, месяцами до 11. Ну а днем от 14 до 20, по полдни республики до 22 тепла. У четвер першего кастрычника Беларусь будет находиться под уплывом антициклону. Чекается зменливая хмарность. Переважно обыдется без опадков. У ночи и раницы месяцами туман. Ветер у сходней чверці умераны. Температура паветра ноччу ад 2 да 8, месцамі да 10, ну а днём ад 14 да 21 цяпла.

Здравствуйте, здобно, хвалик белорусского радио «Рация» на початку черговой музычно-информационной годины. Сегодня у понеделок, 28 вересня. Витаю, шановное господарство, Олесь Дубовец. Тут запрошаю, тут еще Дотри, так само Улис, Виви Браун, Джей Морс, да иншие. Ну и, как у певным сенсе навод обяцал, доведаетесь, ну я не ведаю, про каких там хвилинок 12, доведаетесь, как месяц нараджения уплывает на характер и какие старые проблемы, бо месяц нараджения, оказывается, саправды може уплывать на проблемы, с якими мы сутыкаемся у жити. Ну, про это говорят люди досвеченные.

Аня Домбровская, на хвалях белорусских радио РЦ, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Привитание усим и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже пероважно сонечно, без опадков. Температура по ветра от 18 до 20, а местами по Берасте еще не до 22 тепла. Ветер усходний и поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Кая Калас заклікала краіны ў развязу перадаць Украіне ракеты «Патрыот» і былую выхавацельку дзіцячага сада судзінее па палітычнай справе. ЗБС рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безопасности Кая Калас заявила, что сегодня министры обороны краин Евразвязу обмеркуют возможность передачи Украине ракеты перехопников для систем супрацьповетраной обороны «Патриот» со своих арсеналов, пишет «Украинская правда». Украина має вострую потребу у супрацьповетраной обороне. Мы снова звертаемся с этим закликом до тех, у кого яны есть на складах. Яны могут

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 28 вересня. У такий ж день 1618-го у Брюсселі був відкритий перший у світі ломбард. Ломбард – це спеціалізована кредитна установа, яка предоставляє позики під заклад рухомої майомості позичальника. У основному у ломбардах приймають коштовний метал, битові речі да інше. Оценка кошту речів виробляється по погодненні боків. Варто відзначити, що ломбард з'являється одним з найстарійших фінансових інститутів у історії людства і має багату історію. Перший письмовые згадки про его можно найти навод у грецких и римских криницах. Маются сведчения, что у Китая подобные установы існавали еще больше за 3000 годов тому. У Европе кредиты под заклад майомости упершиню з'явилися у середние веки. Родопочинальниками у гэтым керунку з'являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был заснаваны дом Ломбарди. Отсюли пошло слово ломбард. З-за тяжкостей у экономицы и проблем банковской системы такая финансовая практика отримала широкое распаўсюджванне у европейских краинах. Перший у свете ломбард у тым выгляде, у яким існуе и працуе по сённяшний день, открылся аккурата 28 вересня 1618 у бельгийском Брюсселе под маркой «Дома Ломбарди», який неузабаве стал уладальником сетки подобных установок по всей Европе, а ягоными клиентами были нават королевские семейства. История развития и сучасный стан ломбардной галины у свете показывают, что ломбарды дагэтуль мають великие перспективы и гуляют немаловажную роль у экономики любой краины.
0: Нагодник.
3: 28 вересня 1864-го на международном сходе у Сент-Мартинс-Холле у Лондоне, организованным ангельскими и французскими працовными, был заснован первый интернационал, первая массовая международная организация працовных для обороны агульных классовых интересов. У сходе, где присутствовало больше за 2000 человек, удельничали так само представники Польши, Италии, Ирландии и Немеччины, сярод яких был и Карл Маркс, який еще у 1848-м годе высунул у свет легендарный заклик «Пролетарии усіх краин, яднайтеся». У особных городах и краинах Европы створались секции Международного товариства працовных, а Генеральный совет находился у Лондоне. Первый интернационал спынил свое існование после расколу у керавництве у 1876 годе.
0: Нагодник.

Релікт со своей версией песни «Метусня» гурта НРМ на хвалях белорусского радио «Рация» 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берасте», «Белая Подляска». Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежье, переважно сонечно и без опадков. Температура по ветру от 18 до 20, а местами по Берастейщине до 22 тепла. Ветер усходний и поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Тела в нахвалях белорусского радио Рация. Я маю час нагадать вам про Кола Дён с бородой, программу, где гартаю сторонки музычного календара, да узгадываю добрых людей музычного света, якія народились у такие же день у самые розные годы, ну и часами не обинаю больше-меньше цікавые музычные, да каля музычные подеи этого дня. И сегодня нас с вами чекают Коко Тейлор, Виктор Хара, Бен Кинг, Хелен Шапиро, Дженнифер Раш, Хиллари Дафф, а так само гурты Степенвулф, Кэмэл, Докен, да и Мэрилин Мэнсон. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – час польский, программа «Кола Дён с бородой». Запрашаю.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 28 вересня 1943-го народился Клаус Карл Касбаум, больше ведомый под псевдонимом Ник Сейнт Николас, канадский музыка немецкого походжения, наибольш ведомый як бас-гитарист канадско-американского гурта Степан Вулф с 68 по 70 год, а затем с 76 по 80. Слухаем Степан Вулф с ягоным уделом, больше затое слухаем песню, до складания якой Ник Сейнт Николас мел непосредное дочинение.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: Спявачка Хелен Шапіро народилась 28 вересня 1946-го. Яна опинулась у центре уваги ангельских аматоров музыки у 60-м, коли песня «Don't Treat Me Like a Child» у ее выконании трапила у национальный топ-3. Починаючи спявачцы, тады было усяго 14 годов, и аккурат гэтую песню мы и послухаем не в забаве. До конца 61-го у активе Хелен было еще два хит-сингла «You Don't Know» и «Walking Back to Happiness». На наступный год песня «Tell Me What He Said» поднялась на другое место хит-параду, а «Little Miss Lonely» заняла 8-е место. У тым же 62-м годе Хелен Шапіро была признана лепшей спявачкой Англии.

98.1 FM, 99.2 FM, таксомарация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 28 верасня 1954-го нарадился Джордж Линч, американский гитарист и автор песень, наибольш ведомый по своей праце у шерага гурта «Докен». Мае уласный проект «Линч Моб». Джордж Линч лечится одним из самых уплывовых и ведомых гитаристов 80-х. Он трапил на 47-е место в списе 100 наивеликших гитаристов усих часов по версии часописа Guitar World. А что тычется «Докен», дык музыка этого гурта сполучала хард-рок с элементами хэви-металу, але часто их относят до стилю глэм-метал.

0: бородой.
1: 28 вересня 1960-го народилася американская спявачка немецкого походжання Дженнифер Раш по пашпорте Хайди Штерн. Сусветную вядомость ей принесла баллада «The Power of Love» 84-го года. Гэты сингл досягнул первых позиций у Великобритании, Австралии, Австрии, Норвегии и Ирландии, 9-го места у Заходней Германии. Песня нават трапила у книгу рекордов Гиннеса, як самый продаваный сингл спявачки у истории музычной индустрии. Песня была переспяванная шэрагам артыстаў, перакладзеная на некалькі моў, стаўшы поп-стандартам.

рухоногие, по конях руки в ноги. Поехал! У прихожей не могу знайти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне димсамы не заменять, волковыские я пельмени. Каратиста дановато, я пира ношусь на ненья. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, а где-то ды на их брать брук.

0: Полка Каліновського. Юрія Макітова осудили на 20 годов колонии. Кристину Станкевич, Михаила Чупринского, Миколая Бойку и былую политзневоленную Наталью Никитину на 12 годов. Им инкриминовали шерох артикулов Криминального кодекса. Нагадаем, у травню бягучого года следчий комитет распачал удочинение до этих 5 человек специальную вытворчасть, процедуру, якая дозволяя расследовать и разглядать криминальную справу без физичной присутности обвинуваченных у Беларуси. У Менску завели криминальную справу после пожару на одном со столичных паркингов. Угар сгорания отбылося учора вночи. Поводле следства ратавальники хутко ликвидовали пожар, однак огонь знищил 3 автомобили. Еще 7 отримали значное термичное пошкоджение. Следчие меркуют, что причиной пожару стал занесенный крыница огню. Это дозволило разглядать версию подпалу. По подозрению о здесьнении злочинства затримали 19-годового Менчука. Попередняя сумма шкоды перевысила 90 тысяч белорусских рублей. Криминальная справа заведенная, обставины здарения высветляются. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшы аўторак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, уначы і зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 18-20 цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Еще кольки важных лишбов. Нагадаю, наши хвали в FM-диапазоне 98,1 у Белостоку и Гародню, приватности 99,2 FM Паудневий, у Берести и Белой Подляской. Это хвали белорусского радио Рация. Нас можно слухать и онлайн, зайшовши на сайт racia.com, натиснувши на отповедный гузик и вельми просто зловить наш сигнал. Мы есть у соцсетках, у мессенджерах. Так само обирайте зручные, безопасные для себе вариант. Тягом этой годины, особливо первой половы, займемся международной проблематикой ситуации в нашем регионе. Разглядим ее из разных ракурсов. Про стосунки, например, меж Менском и Варшавой. Вот голос эксперта мы чули в новинах. Будет поширенная гуторка. Стосунки меж Берлином и Москвой. Так что будет зместовно, корыстно. Будьте с нами. Thank you.

0: А зараз, подарство, маем новины с координационной рады. Агульное поседжение приняло решение об створении комиссии по расследованию злочинств, учиненных представниками режима Лукашенко. Очолил комиссию былый сотрудник прокуратуры с 20-годовым стажем Александр Ракицкий. Про сутность, метазгодность и першопочатковые кроки новостворенной структуры он расповел в интервью рации.
1: Координационным советом создана комиссия по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. Комиссия будет заниматься независимым политико-правовым расследованием преступлений, совершенных представителями режима, будет устанавливать обстоятельства, способы и механизмы их подготовки и организации, определять роль отдельных лиц и институтов в совершении этих преступлений, и таким образом формировать доказательную, документальную и аналитическую базу для последующего привлечения виновных к ответственности независимым судом в Беларуси, либо правоохранительными органами и судебными инстанциями иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции, либо международным уголовным судом. Комиссия, как вы знаете, создана совсем недавно. Ближайшие шаги – это организационные такие мероприятия, чтобы наладить работу комиссии. Это в первую очередь принятие регламента соответствующей деятельности комиссии, определение основных направлений, по которым будет осуществляться работа, определение ответственных за те или иные направления деятельности комиссии. Будет решаться вопрос о создании независимого экспертного совета в ближайшее время, я так думаю, в который планируется привлечь представителей независимых организаций, таких как, например, «Весна», в обязательном порядке организация «НАУ», Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, Amnesty International, иных экспертов, которые могли бы содействовать и оказать помощь в работе комиссии.
2: До речи, як легко далося голосование, ці все были за, ці, може бути, ось некі зауваги з боку інших сябров Координаційної ради?
1: Голосование прошло достаточно успешно. Большинство представителей делегатов Координаційної ради проголосовало за создание комиссии, подавляющее большинство. В процессе подготовки положения о комиссии по расследованию преступлений были, конечно, несомненно, дискуссии. Была проведена определенная работа, в которой принимала участие фракция «Коалиция Латушка и Рух за свободу» и фракция «Белорусы день». В результате этого был создан, подготовлен проект положения, который был утвержден на общем заседании Координационного совета.
2: То может вашу комиссию звертаться, подавать материалы? Только сябры Координационной рады, эти просто гражданин Беларуси, белорусы, замежа?
1: Это будет установлено регламентом, который вот на сегодняшний день находится в стадии разработки. Планируется, что в комиссию могут обращаться как граждане, так и делегаты Координационного совета, так и представители независимых организаций. Каких-либо ограничений по тому, кто может обращаться в комиссию с какими-то заявлениями, либо свидетельскими показаниями, либо с иной информацией, которая может свидетельствовать о преступной деятельности представителей режима Лукашенко, нет.
2: Насколько вы будете увеличивать меркование и стандарты европейских партнеров при документовании злочинства? Вот мы кажем, по сути, у Новой Беларуси, и тому все документы будут собираться по тех принципах и законодательству, которые зарождены в Беларуси самой.
1: Основной подход такой, что документирование и формирование доказательной базы для о совершенных преступлениях будет формироваться, исходя из принципов, основных положений, конечно, национального законодательства. Но в определенных случаях, когда будут понятны перспективы для привлечения, допустим, определенного круга лиц к ответственности в рамках универсальной юрисдикции либо международным уголовным судом, то, соответственно, документирование будет происходить уже в соответствии со стандартами той или иной страны, либо со стандартами, признанными международным уголовным судом.
2: И такое питание, как вы особисто оцениваете такие опошние заявы про пролески и сигналы от Ратослава Сікорського, того ж у боку офіційного Мінську, и типа впливають такие дипломатичные зондажи, хіста на працу вашей комиссии?
1: Тут можно сказать следующее по этому вопросу. На сегодняшний день ни позиция Польши, ни позиция в целом Европейского Союза в отношении режима Лукашенко не претерпела абсолютно никаких изменений. Режим Лукашенко по-прежнему остается нелегитимным в официальных документах Евросоюза и Польши. Нет никаких признаков для изменения этой позиции в целом как Евросоюза, так и Польши. Я не думаю, что именно вот эта встреча сама по себе, которая была проведена по инициативе представителей режима белорусского, как-то может повлиять на изменение в целом всего политического, так сказать, контента взаимоотношений между Белоруссией и Евросоюзом. И Польши в частности. Режим Лукашенко по-прежнему продолжает политически немотивированное преследование граждан, по-прежнему оказывает гибридное давление на страны Евросоюза, организуя нелегальную миграцию, являясь организатором нелегальной миграции в страны Европейского Союза. Выносятся неправосудные приговоры, количество политзаключенных, общее количество не уменьшается. Если взять, например, сведения, которые поступают от освобожденных политзаключенных, то можно предположить, в исправительных учреждениях Беларуси на сегодняшний день вот этой категории лиц, политически преследуемых граждан, содержится примерно от 5 до 7 тысяч человек.
2: И, отповедно, ваша комиссия все это будет фиксовать, так, все это злочинство?
1: Все преступления, совершенные, совершаемые режимом Лукашенко и их представителями, то будем фиксировать, будем документировать, будем впоследствии Координационным советом, комиссия будет готовить соответствующие проекты резолюции, и будем надеяться, что Координационная рада будет принимать, и как политическом роли, так и правовом, эта оценка будет услышана как Беларуси, так и партнерами Беларуси.
0: По словах Александра Ракицкого, комиссия КР по расследованию злочинства, учиненных представниками режима Лукашенко, плянует шчильное сотрудничество с международными правооборонными и юридичными структурами, сирот яких структура ООН по правах человека в Беларуси, международная платформа для Беларуси по притягнению виноватых до отказности, Рада Европы, а так само международный криминальный суд и органы универсальной юрисдикции европейских краин.
3: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
4: Рация.ком.
5: Корабли живут у моря, и нема для корабля больше великой небеспеки, чем незнаная земля. Коляры фауды на скалах, да, вниз выше есть такие, небы символы надеи, ставят люди-маяки, люди-маяки. На забытой богом выспе один только человек, ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і не важна, хто там ёсць.

вышине светлой вырашай, як будешь жить. Только не загадывай иншим, что им думать и робить. А добрась ты, что стихожешь, кап на завтра лепш было. Только завтра не настанет, боск радеж ты их светло. Небеской идеалов, неправдой да лухтой. Сбудуешь на слезинках помни хижести.

0: Што ж адбылося з беларускім актывістам Львом Міхеевым і чаму пасля 5 гадоў жыцця ў Грузіі ён апынуўся ў Арменіі? Пра гэта сам Леў распавёў у размове з маім калегам Сергеем Апановічам.
1: Я ведаю, што некалькі дзён назад, дакладней пятніца ці чацвер, гэта ўвечары адбывалася, вы паехалі мяняць ID-карту ў адзін з грузінскіх гарадоў. Што адбывалася з вамі там на месцы падчас вось гэтай замены ID, так званай ID-карты?
2: Я паехаў мяняць, ну, прадварительна напісаў заявленне за 2 недзелі по процедуре. Это так делается, значит, департамент ее одобряет, эту мою заявку, и я уже потом в Доме юстиции получаю новую видовую ID-карту. То же самое случилось и в этот раз. Я за 2 недели приехал, подал заявление, мне сказали приехать в какую-то дату, и вот в этот день я приехал в департамент миграции в Арткопе, деревня такая небольшая под Тбилиси, записался в очередь, живая очередь, меня запустили внутрь, я там долго ждал, как бы бумагу решения не выносили, они обычно дают документ, здесь как бы какое-то ожидание. Наконец мне сказали, что мне надо проехать с ними в департамент миграции уже в Тбилиси.
1: И это все отбывалось спокойно, те некий гвалт яны до вас причиняли? Как это все отбывалось?
2: Это было спокойное задержание, без шума и пыли. Меня посадили в машину, значит, уже хотели у меня забрать средства связи, телефон, но я успел сообщить правозащитникам о том, что меня везут, значит, в департамент, и это как бы непредвиденная ситуация. Принудительно везут. В Тбилиси уже как бы я уже находился без средств связи. В кабинете долго ждали переводчика. Пришел переводчик, и так называемый кейс-менеджер сообщил, что, оказывается, я нахожусь нелегально уже 23 июля. Нахожусь нелегально на территории Грузии. Там при всем, что мое дело рассматривалось в суде, в апелляционном суде. Значит, у меня был действующий документ на руках, и сейчас есть до 9 октября действовала моя ID-карта. Я не был вообще никак проинформирован о том, что суд состоялся без меня, и вердикт был отрицательный, о том, что я нахожусь уже в нелегальном положении. Ни со стороны департамента миграции, ни со стороны судебных органов я не получал никаких сообщений на этот счет. Я был твердо уверен, что я не нарушаю законов, я не собирался их нарушать ни в коем образом. Я всегда соблюдал все законы местные, которые там полагаются, как бы, просители убежища. Всегда был в контакте и на связи с департаментом. Ну, когда мне звонили, я требования всегда реагировал оперативно. По уверенности в том, что я ничего не нарушаю, я просто пытался получить новый документ, продлить свое пребывание, и вот оказался в такой ситуации, выбора без выбора, что я не легал, что у меня теперь депортация.
1: Я так разумею, что уже с Тбилиси вас повезли у бок мяжи армянской. Что отбывалось, каким чином вас там передали армянским помежникам, что это отбывалось?
2: Ну, дальше события развивались достаточно стремительно. Я могу опустить, наверное, эти подробности, там, как меня там держали, это не так интересно. Но суть в том, что кейс-менеджер, который занимается этими вопросами, значит, мне объявил, что у меня перед выбором без выбора. Когда, значит, я должен или согласиться, значит, добровольно, как бы, чтобы меня вывезли в какую-то страну, или меня вывезут, все равно вывезут, но только принудительно. Ну, список стран в моем случае явно недружественных. Там фигурировала Беларусь, Россия, Турция, Азербайджан, Кыргызстан, то есть везде, где есть риск выдачи по запросу. В Армению отправили, потому что в итоге я был вынужден выбрать Армению как вариант наиболее дружественный и наиболее безопасный для себя. Они оформили бумаги, да, посадили меня в машину, такую, значит, для перевозки задержанных, такой небольшой минивэн, и привезли на границу. Привезли на границу и там, значит, отправили на все четыре стороны, в сторону Армении.
1: После перехода мяжи в Армению, я так разумею, вас так само там затримали. Что отбывалось в Армении, когда вот вы потрапили на армянский бок?
2: Естественно, да. Дело в том, что тут же сама ситуация к этому располагала, потому что я еще в департаменте миграции Грузии говорил, что я нахожусь в розыскной базе, я знаю это, и я буду задержан в любой стране. То есть тут нарушаются мои права. Значит, ну, это их, естественно, не сильно взволновало. Значит, я с полным осознанием, что в Армении меня задержат. Как я и предполагал, значит, отношение будет лояльное, с пониманием. Значит, я подошел к пропускному пункту армянскому, значит, заявил, кто я, что я, значит, как я тут очутился. Сказал, что, наверное, вам придется меня задержать. То есть я был полностью готов к этому. Объявил свой паспорт. Вот. Мне дали посидеть спокойно, попить воды, пока они там разбирались. Ну, и в итоге, конечно, я был задержан. Это все было, как бы, если так образно говоря, максимально лайтово. То есть меня меня привезли, значит, там недалеко, на Ноембриан, есть такой город, недалеко от границы, в полицейский участок, и оформили просто как задержанного. Ну, там стандартная процедура, там описали вещи, посадили в камеру, значит, отношение было очень лояльным, я просто даже отчасти благодарен тем сотрудникам этого учреждения за понимание. То есть они понимали, кто я, что я и что за ситуация. То есть они там подняли сразу, значит, список статей, по которым меня там якобы разыскивают. Оскорбление президента Лукашенко. Пошутил, что Лукашенко... Ну, не пошутил, как бы ремарку вставил, что Лукашенко это не президент самоназначенный. Они улыбнулись, посмеялись и кивнули, сказали, да, все понятно. То есть ко мне не было никаких вопросов. У меня бумага есть, даже еще выданная еще этим белорусской милиции о том, что... Я не имею криминального прошлого и судимости никакой. Очень недолго, это просто вот меня ближе к ночи привезли, да, где-то часа 2-3 там описывали вещи, оформляли бумаги, вот. А в 2 часа где-то примерно дня, следующего дня я уже был освобожден.
0: Гэтак распавядае Леў Міхеяў. На дадзены момант ён у Ерэване, дзе яму дапамагаюць беларускія актывісты і праваабаронцы. Плануе некаторы час пабыць у Арменіі і будзе шукаць магчымасць перабрацца ў Еўропу.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

0: За гаспадарство Вільня у нас на черзе. До стагоддя легендарной академической конференции 1926 года в Минске у Вільні собрались науковцы из семи стран. Серед ключевых тем, как межвоенный опыт мовного будовництва перегукается с современными реалиями белорусского замежжа. Одним из соорганизаторов и активных удельников форума стал науковец и мовознавец Мирослав Янковик.
1: Это 100 годов тому назад, с 14 по 21 листопада 1926 года в Минске отбылась академическая конференция по реформе белорусского правопису и азбуки. Это была очень важная конференция, хоть и она отбывалась на территории Белорусской Советской Республики. Але на гэтую конференцию приехали, можно сказать, зорки, и не только белорусской лингвистики, але так само запрошенные особы из інших краин, из Латвии, Литвы, Польши и Немеччины. Но там дискутовались разные варианты реформы белорусского правопису и азбуки. Но и это был такой час белорусизации, когда нам можно было высказаться, запропоновать разные речи, как далее кодифицировать белорусчину. Но повстала идея в стагодзе падрыхтаваць зноў падобную канферэнцыю. Тут ідэядаўцам быў Максім Каралёў з Беларускага інстытута ў Празе, ну і далей ужо кіраўніцтва Беларускага інстытута ў Празе далей пачало размаўляць з іншымі арганізатарамі. То пару дзён таму назад, у мінулым тыдні, адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва» да стагоддзя акадэмічнай канферэнцыі 1926 года. І мэтай гэтай канферэнцыі было с одного боку обмеркование роли и значения этих подзеял, которые имели место 100 годов тому назад, как и обговорить и запрезентовать потенциальные шляхи развития академической и практической белорусской гуманитаристики в сегодняшний день и у будучыню. Тут было больше за 40 удельников. Это были особы из Беларуси, якія цяпер на эміграции, из Польши, Чехии, Немеччины, Австрии, Литвы, Латвии, Эстонии. Но это показывает, что тут была великая зацікаўленасць до этой конференции. Тут треба подкреслить, что это так само показывает на великое значение, так, и этих подзеяв, и что люди захотели приехать. Литовский исторический державный архив, далее Институт белорусской мовы, кафедра белорусистики Врашовского университета, Центр белорусских и региональных исследований Европейского гуманитарного университета. Так, тут была великая кооперация, чтобы организовать эту конференцию. Она пробегла у вельми доброй атмосферы, и треба сказать, что нават я, коли тут прислуховывался разным рефератам, так само занотовал себе некалькі новых идей на будучыню. Что треба зробить, что варто зробить, потому что, как это у науки бывает, но шмат уже зроблено, але еще больше речов чекает, чтобы их доследовать, описать, реализовать.
2: Ці зауважили вы там удельнику, может быть, спадляшчаць на падляшские темы белорусские?
1: Были особы с Белостоцкого университета, тут была, например, профессор Ганна Сакович, которая имела доклад про адлюстрование национальной идентичности у белорусской литературы, творчесть Алексея Карпюка и секретаря Яновича. Доктор Ганна Альштынюк, так само с Белостоцкого университета, с докладом в образ белоруса у сучасной белорусской прозе, дарование права и заповольвание аркуша. Так, тут были представники и Подляша, что так само вельми тешить, но Подляша з'яўляецца вельмі важным рэгіёнам, такім натуральным рэгіёнам, дзе беларусазнаўчыя даследаванні, у тым ліку, якія датычаць і беларускай мовы, літаратуры, і падляшскай, і беларускай, маюць вялікае значэнне для шырокім значэнні беларусазнаўства.
2: І да вас будзе, Мірослав, пытанне, як да дакладчыка па тэме беларускай мовы супольнасці ў Латвіі ў міжваенны перыяд. Калі паглядзець вось на гэты досвід міжваеннай Латвіі, якія урокі таго часу застаюцца актуальнымі для беларускага замежжа мовазнаўства на сёння?
1: Першая рэч, пра якую трэба сказаць, гэта тое, што 20-е гады і пачатак 30-х гадоў, гэта ў міжваенны перыяд Латвія была вельмі дэмакратычнай краінай, якая давала вялікія магчымасці нацыі меньшостям. И белорусы, поляки, евреи, немцы, русские не могли с финансованием державы открывать школы. Далее могли тут организоваться разные товариства, гуртки, танца, песни, курсы для наставников. Так это был вельми добрый период для развития белорусскости. Тут белорусы у Латвии были одной из наибольших активных групп белорусов по замежами Беларуси. И в 1934 году пришел до улады Карлис Ульманис, який завел авторитаризм. И с того момента латыши начали закрывать организации эти школы меньшостей. Тут треба сказать про параллели, потому что мы теперь у Европы так само трошки можем побачить такие тенденции, вот трошки, какие идут у бок, можно и национализма. Это нашел так само бачно и в выпадку Латвии, где они скорочают и финансование, и юридичная махчимость абсолютно свободного функционирования организации нацменьшостей. Но это, на жаль, дотычит белорусов Латвии. Но когда мы попадем про организации, товариства белорусские, которые функционируют в Латвии, это уже не 90-е, а початок 2000-х годов, где была больше добрая атмосфера и юридичная, и финансовая махчимость. Так тут эти параллели, можно сказать, что трошки сучасные годы в неким аспекте можем поравнать до 30-х годов 20-го стагодия у Европе, на жаль. Но что принесе будучиню, но будем сподеваться, что принесе лепшее.
0: Таким чином, масштабный форум у Литовском державном историчном архиве объединял больше за 40 мовознавцев, историков и этнологов с 7 стран. Организаторами выступили Белорусский институт у Празе, Институт белорусской мовы, Катедра белорусистики Варшавского университета и Центр белорусских и региональных исследований. Главным пленом супольной працы станет презентация фундаментального наукового сборника.

0: 18.30 белорусский час, у Польши 17.30 отповедная. Який прогноз маем на завтра, на аўторак. На белорусско-польском помежжи пераменливая воблачность, без опадков, ночи зранку слабый туман, температура по ветру у ночи плюс 6-8, у день 18-20 тепла. Мацнейший туман чекается у разных районах Беларуси, у Менску у приватности с бачностью 100 до 500 метров, и у сувязи с гэтым синоптики дают попереджение с оранжевым узровнем небеспеки. Атмосферный тиск у ночи будет слабо расти, у день истотно не изменится. Можем зернуть и дальнейший прогноз на конец вересня, початок кастрычника. 30 вересня подобный будет температурный режим, плюс 20-22 максимум, и в основном без опадков, только на полночи Беларуси прогнозуются короткочасовые дожди с туманом в особных районах. А уже 1 кастрычника так само до плюс 21 в день, переважно без опадков. И вот все это на надворье протягнем уплывать антициклон.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 29 вересня, аўторак. У Сопрацкай академии отбудется открытие выставы «Икона, написанная завтра. Молодое болгарское мастерство помеж традицией и будучиней». Уся выстава будет працевать до 1 листопада. Выстава демонструє захопляльный погляд молодого поколения болгарских мастаков на классичное мастерство иконопису. Вернисаж почнется 17-й године. Белостоцкий осередок культуры запрошай на концерты с серии «Джаз на Баку». Выступить Сиа Трио и Дэвид Даглас. Початок концерту о 19-й године. Подольский институт культуры запрошает в галерею «Пик», что по улице Килинского у Белостоку, поглядеть выставу живопису Агаты Михайловской «Природа. Моя реальность». Гэтая выстава запрошает глядачов у свет природы, обачаны праз призму чуйной мастачки. Не глядячи на то, что представленные полотны характеризуются майстерством и увагой до деталей, яны з'являются не просто живописным записом реальности. Гэта особистая история захоплення светом, где реализм сустракается с субъективным успрыманием светла, просторы и разностайных текстур. Кожная картина – гэта запрошение убачить природу в очима мастачки, як простору близкую, интимную и сузиральную. Центр культуры у Хорошче запрошает познайомиться с працами Гжегажа Яношки «Гипногогія». Фотовыстава працює по 16 кастрычника. Мілостоцкий лялечный театр запрошает своих юных глядачов на спектакль «Кармелек», який почнется о 9 године.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Олександр Лукашенко призначив Павла Муравейку намісником керівника адміністрації президента. Раней Муравейко займав посаду начальника Генерального штабу Збройних сил, першого намісника міністра оборони, а до гэтага був намісником дзяржсекретара Ради безпеки. На його на місце начальником Генерального штабу Збройних сил призначений Володимир Белый. Павел Муравейко – доволі зауважная и нават скандальная фигура сярод белорусского генералитету. Народился в 71-м году в городе Марьиногорка Пуховицкого района, скончил Менское высшее военно-политическое огульновойсковое училище, в 2008 году – военную академию Генерального штаба Узброенных сил Российской Федерации. Для широкого громадства он стал вядомым у 23-м годзе, калі заявил, что, цитата, «Беларусь мае право просячы калідор у Литву силой зброї» у отказ на введение этой краины санкций. Тады гэтая заява нарабіла міжнародный скандал. У Міністерства замежных справ Литвы был выкликан часовый поверенный в справах Беларуси, ему уручили ноту протесту. Официальный Менск ніяким чином не подтримал эту заяву, але и не зрабил ніякого пробачення. Муравейка – один из немногих белорусов, які мае российскую знагороду. У 19-м годзе ему уручил орден дружбы скандально вядомы российский посол Михаил Бабич, які вылучался особливой активностью на ниве интеграции и нават был откликан со своей посады в вынику потребования у Лукашенки. Павел Латушко называл Муравейку разом с генералом Александром Вольфовичем российским лобби у белорусским силовым блоку. Навряд ли зараз магчыма однозначно оценить разъявление такого пророссийского генерала на посаде наместника керовника администрации. Хтось заявит, что он повеличивается уплыв России, а хтось скажет, что Лукашенко снял пророссийского генерала с посады керовника генерального штаба, с посады, где распросовываются и принимаются наиважнейшие военно-стратегичные решения, и дослал его у администрацию президента, где той будет под контролем керовника администрации Дмитрия Крутого. Главное тем, что мне, как президенту и главнокомандующему Збройными силами, вельми важно иметь несколько альтернативных пунктов глядения на ситуацию в наших силовых подразделениях. Вы подходите с моего пункта глядения для этой роли, сказал про Муравейку сам Лукашенко. У белорусском керавництве уже довольно шмат выходцев силовых структур. Караев, Сергеенко, Вакульчик, Латышонок. Але дагэтуль у гэтым спісе былі пераважна выхадцы з КДБ, Міністэрства ўнутраных справаў ці службы аховы. Ваенных фактычна не было. Не выключено, что сегодняшнее призначение Муравейки в администрацию президента в певном сенсе перемога войсковых над чекистами. А Лукашенко протягивает свою завсёдную линию уравноваживать уплыв разных силовых структур у керавництве.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Олександр Лукашенко призначив нового начальника Генштаба. Їм став генерал-майор Владимир Белый, а ягоний попередник Павел Муравейко отримав іншу посаду. І он став намісником керівника адміністрації президента.
2: Муравейко – кадровий військовець, який до гэтага займав ключові посади у білоруській армії, а з 2021 года узначальвав Генштаб. При гэтым ён відомий не тільки своєю воєнною кар'єрою, але й публічними заявами про магчимость воєнного супрацьстояння з Заходом.
1: Тепер воєнний генерал оказывается уже не у Міністерстві оборони, а у адміністрації Лукашенки. Що може стояти за таким кадровим рішенням і які задачі йому можуть доручити?
2: І ще навошта Лукашенку чоловік з таким воєнним досвідом менавіта у своїй адміністрації. Про гэта ми поговорили з представником ініціативи «Белпол» Владимиром Жигаром.
1: Давайте послухаем, як ён оценьвае гэтае прызначэнне і што яно можа азначаць.
3: Павел Муравейко, які раней кіраваў генштабам, прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў Беларусі. Чым, на вашу думку, можа быць абумоўлена прызначэнне Павла Муравейкі намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта менавіта цяпер?
4: Ну, почему именно сейчас? Потому что буквально на днях ему исполнилось 55 лет. Поэтому это уже выход на пенсию по возрасту. И дабы такой человек далеко не отходил от системы, его назначили на эту должность именно прямо сейчас.
3: Але все ж таки, навошта Лукашенку потребно у администрации человек с таким военным бэкграундом, коли поразважать? Былы начальник генштаба. Какие задачи ему могут поручить?
4: Ну, в основном это, конечно же, это преданность и верность Лукашенко. Хотя, в общем-то, мы понимаем, что это такая достаточно стандартная процедура, которая заключается в продвижении людей с военным прошлым на такие административные должности. Люди с военным прошлым остаются рядом с Лукашенко, и это также можно рассматривать как некую часть милитаризации Беларуси. То есть, условно, вместо опытного, то есть квалифицированного человека – какими-то там большими знаниями, назначают человека с военными, с военным, скажем так, опытом и очень специфическими знаниями. Но для Лукашенко сейчас такие люди нужны, и поэтому, повторюсь, на всех этих позициях, когда мы видим назначение каких-то бывших военных, это в том числе можно рассматривать как отдельное звено милитаризации Беларуси.
3: Что в вогуле ведомо про Муравейку, как про фигуру? Чем он вылучается сярод інших белорусских силовиков и чиновников, и чому Лукашенко може йому так ось можна довіряти?
4: Ну, це він нічим особливим не відрізняється. Він прыгав по многим должностям в системі Міністерства оборони, і поэтому то, що сейчас його назначають, це просто лише связано з тим, що у нього, то есть уже достигнут возраст 55 лет. И дабы этот человек, который, в общем-то, верой и правдой служил режиму, не отошел, скажем, далеко, чтобы его те знания, те умения, которые у него есть, которые так нужны режиму, чтобы они, ну, не исчезли, и его назначают на должность, которая, по сути, мы все же прекрасно понимаем, что он будет просто выполнять то, что указывает, на что указывает Лукашенко, то есть никакой там самодеятельности, самостоятельности у него нету. Он абсолютная часть системы, будет делать то, что необходимо в самой этой системе.
3: То бок, мы уже поразмовляли про милитаризацию, так, вось апарата агулам, и можем, напэўна, казаць, что можем разглядаць гэтае прызначэнне як сигнал про ўзмацненне такой военной, силовой, складовой у працы администрации.
4: Это в целом попадает в канву того, что сейчас происходит в Беларуси, когда на в школах появляются опять военруки, когда на предприятиях назначаются непрофессионалы, то есть неопытные люди именно с той или иной, там, скажем так, профилем, а бывшие силовики, когда на такие должности назначаются тоже военные. То есть это в целом Лукашенко ставит на все позиции, окружает себя людьми, которым он доверяет, которые имеют военное прошлое, которые, по его мнению, его не предадут в какой-нибудь очень там экстренный момент. И все то, что происходит в Беларуси, в принципе, подпадает под так называемую милитаризацию, и этому удивляться не приходится.
3: Какая роль у вогуле Муравейки будет зараз у аппарате?
4: Ну, четко, в общем-то, то же самое, что он делал в армии, четко и беспрекословно выполняет все приказы, которые поступит, он не будет заниматься чем-то там новаторским, он не будет заниматься какой-то самодеятельностью. Все, что необходимо системе, будет выполняться, его будут отправлять решать вопросы те, которые ставятся перед ним сверху.
1: Вы слухали размову с прадстаўніком ініцыятывы Белбол Уладзімірам Жыгарам, які пракаментаваў кадравыя перастаноўкі ў адміністрацыйным апараце Лукашэнкі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: За кожны допіс адказнасць. Чаму беларусы ўсё яшчэ пішуць у трэц?
5: Ёсць такая гіпотэза, што ў трэц прыйшлі беларусы з іншай інфармацыйнай бурбалкі, і яны пачалі мяняць спосаб спажывання кантэнту.
2: Оккупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
6: Для государства главное контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: На Еврорадіо новини шоу-бізу. У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії MTV VMA, по виниках якої американська співачка Тейлор Свіфт стала самой титулованой артисткой. И она упершиню отримала узнагороду лепшая режиссер-выканавца. Ранее спевачка делила лидерство по колькости узнагород с Бейонсе. У обедзвюх было по 30 статуэток. Так само Тейлор отримала головный приз вечера. Видео года за клип The Fate of Ophelia с альбома The Life of a Showgirl. Я почала снимать музычные клипы и удельничать у их створении 20 годов тому. Дякуючи вам, мои фанаты, это так весело, сказала она у своей промове. Отриманную узнагороду девчина присвятила недавно померлой кантри-спявачцы Долли Партон. Я думаю, нам всем вельми пошанцевало, что мы некий час делили эту планету с Долли Партон, сказала Свифт. Принц Гарри рассказал про вертание у Великобританию, и он вернулся на родину с США разом с Меган Маркл и детьми, 7-годовым Арчи и 5-годовой Лилибет. Это было выдатно. Было выдатно вернуться на британскую землю. Дети задоволенные школой, и это дает мне махчимость по-соправдному засяродиться на гульнях непокараных, которые пройдут у Бирмингеме у липени наступного года, сказал он журналисту CTV. Гарри и Меган разом с детьми вернулись у Великобританию у конце жнивня после 6 годов життя у Калифорнии. С початку нового навучального года Арчи и Лилибет пошли у одну из местных школ, але их уже довелось перевести у іншую школу за остерог за безпеку. Поводле информации Sky News, непокой семьи был связан с дорогой до их дома до школы. После вертания у Великобританию Гарри и Меган застаются приватными особами и не выконывают обовязка у працующих членов королевской семьи. Ганкуровская академия выключила дебютный роман канадско-гаитянского письменника Телесона Арильена. Роман называется «Альбо так, альбо померти». Он был выключен со списку претендентов после обвинувачивания у выкористанні штучного интеллекту. Про это поведомляет The Guardian. Академия імкнецца заховать авторитет Ганкуровской премии и самой академии, главная задача якой – подтримливать и отзначать литературу, якую створают женщины и мужчины. Мы не подтримливаем и не ухваляем створение текстов с допомогой ШИ, говорится у официальной заяве Академии. Академия спаслалася на іншее обвинувачивание у плагиате и на выники нескольких незалежных доследований и журналистских расследований. Поводле их, роман по всей бачности у значной ступени является продуктом ШИ. Роман рассказывая про наставника с Гаити, який утекая от жорсткости мясцовых групповок и про 12 краин добирается до Канады. Книга вышла у жнивни и стала популярной у Франции. Она отримала премию ФНАК за лепший роман, а ее наклад наблизился до 35 тысяч особников. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры. Белорусский режиссер Андрей Кудененко 2 месяца тому заехал с Беларуси. Перед гэтым силовики пришли с пиратрусами у ягоную кватеру и у киношколу «Кінакалайдер», якую ён засновал.
0: После гэтага, поводле Кудененки, силовики отримали доступ до ягоных аккаунтов у мессенджерах и соцсетках. Под увагой опынулася и ягоная ведомая стужка «Окупация мистерии», фильм, які вышел еще в 2004 годе и стал одной из прикметных прац беларускага незалежнага кіно.
1: Пры гэтым Кудененка да апошняга працягваў працаваць у Беларусі, нягледзячы на ціск на незалежных творцаў. Цяпер рэжысёр знаходзіцца за мяжой і спрабуе працягваць сваю працу ўжо ў эміграцыі.
0: Чаму Кудененка так доўга заставаўся ў Беларусі? Што сёння адбываецца з незалежным беларускім кіно і ці ёсць у яго будучыня ў эміграцыі?
1: Пра гэта і не толькі слухаем у размове рэжысёра з рэдактаркай Еўрарады Марии Колесниковой.
2: Самое цікавае, сябры, что Андрей усе апошнія 6 гадоў жыў у Беларусі и только недавно выехал, простое, что до яго пришли силовики.
3: Ну так.
2: Як гэта было усе гэтыя 6 гадоў знаходзіцца у Беларусі?
3: Ну, было не просто, но это была принципиально моя позиция, потому что я такой придумал для себя форму существования и художника, и общества, и культуры – которая может быть в авторитарном обществе, но оказалось, что у нас все-таки тоталитарное общество. И это очень рифмовалось с моим проектом «Оккупация мистерии», который был запрещен в 2005 году. Да? Но тогда запретили фильм, а сейчас запретили деятельность. Тогда мне запретили просто работать в государственных структурах, а сейчас просто запретили любую деятельность. И мало того, что еще угрожали, так сказать, свободой. Так сказать. То есть это показывает, что время за 20 лет тотально изменилось, и мы перешли в другую фазу вообще состояния общества. И этот вот кейс новый вот моего кинопространства «Киноколлайдер», он и показывает такой, он, я как называю, оптический прибор, стал детектором или индикатором состояния современного белорусского общества, что это абсолютно тоталитарная система, которая не дает ни грамма какой-то автономии, свободной жизни, государство лезет в твою частную жизнь, в твою там, переписку, в твою интимную жизнь и творческую и так далее.
2: Ну, вось цягам гэтых 6 гадоў у вас была свая кінашкола, кінакалайдер, і я так разумею, што вы стараліся максімальна, па максімуму, як бы, функцыянаваць як рэжысёр, які можа даць адукацыю, нейкае такое больш шырокае ўяўленне пра кіно і пра свет тым, хто прыходзіў да вас у школу, так? Гэта быў такі нейкі адукацыйная місія, так?
3: Не только.
2: Не только, да. Ага.
3: Потому что я говорю, что я архитектор культуры, а не просто кинорежиссер или преподаватель и так далее. Потому что и у нас не киношкола, и она три года, а не 6 лет. Это такое, можно сказать, кинопространство, креативное, автономное пространство, где были и кинокурсы, и была кинолаборатория, киноклуб. У нас был литературный клуб, и творческие встречи, и лекции, и был там кружок по вырезанию коллажей и песочная анимация. То есть это такой, можно сказать, нетворкинг, экосистема, я называю это машина производства культуры. И это такой способ существования мне самому, потому что мне все время было тяжело работать в Беларуси с 2005 года, потому что запрет вот в государственных учреждениях. Ну, потом появились после 2020 года новые запреты, там больше 5-6 списков, и ты уже не можешь вообще не вести никакую деятельность. И мне было интересно найти какую-то свою нишу, и новое время дает новый способ существования искусства. И, ну, а искусство 21 века – это не искусство 20-го. Искусство 20 века – это артефакты, там, это кинофильм, книжка и так далее. А искусство уже 21 века и конца 20-го – это уже художник организовывает некое пространство, ситуацию, и это способ существования, жизни, творчества, где образование вместе с индустрией, просвещением, жизнью. Поэтому это не просто киношкола.
2: Угу. Ну і таму магчыма не дзіва, што вамі зацікавіліся, кінашкола зацікавілася, ну умоўна, так, таму што ну цяпер у Беларусі нейкія творчыя адзінкі, якія не маюць умоўнай ліцэнзіі, так, ці ідэалагічнага добра, ну яны проста не могуць функцыянаваць.
3: Ну, вот у нас была лицензия.
2: А, еще же была лицензия.
3: Конечно, была. А. И мы платили налоги, все это существовало официально. Это ООО «Киноколлайдер». Да, и мы выдавали лицензии государственного образца. Это как дополнительное образование, ну, что касается кинокурсов. Да. Ну, и, ну, конечно, я знал условия игры, правила игры, и мы широко не делали рекламы, а брали такой свой ограниченный все-таки круг. И с сарафанным методом, больше через Инстаграм, это не лезли ни в какую-то широкую рекламу. И понимая, что если вылезти ярко, сразу попадешь под радары. И очень важно то, что еще проявилось в итоге, как работает сейчас власть, например. Да? Для власти очень важно быть невидимым. Если раньше это было какие-то публичные, там люди признавались на камеру, что они сделали плохое, там каялись. А сейчас все репрессии идут тише травы, ниже воды. И это новая абсолютно тактика. Они не прекращаются, а с мая где-то они стали усиливаться. Вот я, хотя не мониторил последнее время вообще, потому что очень много было на мне организационных всяких и творческих задач. Но где-то с мая я уже почувствовал, что происходит, ну, что идут задержания по 20-му году, по 5-му кругу, все это продолжается, и берутся сферы, которые, ну, уже были там репрессии.
2: Отпрацеванные сферы.
3: Да, да, да. Но И особенно где-то с весны, ну, где-то с мая, ну, я это связывал с разными, там, если анализировать, может, это связано там, с напряжением там, на войне, да, может, с новой мобилизацией, может, с какими-то планами гибридной войны с Европой, там, я не знаю, может, это связано с выпущенными заложниками и нужны другие. Может, машина эта, которая работает, ей нужно, она разогналась, а у нее нету...
2: Взломались и тормозы?
3: Не надо. Ну, как она может... Она же не может остановиться, она будет работать дальше, да? И это даже заметно, что людей даже вот уже... Ну, может, Володарк уже как бы сделали не тюрьмой, и, может, мест нет. Уже людей просто забирают у них документов, и они находятся в подвешенном состоянии, не понимая, будет суд, не будет суд, идет следствие. И вот читаю сейчас уже много... как люди по полгода, по году ждут, по полтора, а потом к ним приходят, сажают их. И вот это такое ощущение абсолютно кавкианское, да, потому что... И еще такой момент, где-то в последнее время особое внимание стали к воспитанию и образованию, именно вне государственного.
0: Працягваем слухаць размову з рэжысёрам Андрэем Кудзіненкам.
2: То, што вы выбудалі ўжо, як бы сабе уявілі гэтую стратэгію, вось цяпер вылішыце, гэта было ўсё ж наіўна? Ці не варта было ўсё ж тады яшчэ там у 20-м, у 21-м годзе з'язджаць, калі ўсе з'язджалі? Ці ўсё ж вось вы мяркуеце, што як бы вашыя мэты, якія вы ставілі там на бліжэйшыя 6 гадоў, яны ўсё ж вось спраўдзіліся?
3: Ну, знаете, я же художник, артист, просто не живопись, а артист, в смысле работы с обществом и государством тоже, и с культурой. И поэтому для меня очень важно было и создавать вот эту, как говорил Йозеф Бойс, социальную скульптуру, работать с обществом и понимать ее рамки, потому что искусство все время проверяет границы. Потому что существую, я понимаю, понимал, что существую такой во временной автономной зоне, как был хронотоп, когда мы собирались, собирали только своих и расходились. И нас никто не мог запеленговать. Они знали, что выходили фильмы. Они сами не могут, там, Академия искусств не может за 3 года снять, там, начинают одну работу снимать, это сомнительное качество. А у нас там за неделю возникают там, ну, шедевры, так сказать. Иногда слабее фильмы, конечно. И это тоже было резонансно. Но когда ты стал институцией, конечно, вот это и было, так сказать. Хотя ты... Я там спрашивал разных людей, которые там имеют влияние, они говорят, да ты не переживай, ты ведешь себя правильно, там все нормально, вы не высовываетесь там. Ну, еще второй тоже момент, всегда же думаешь, что это же я. У меня все получится. Я пробегу между всех строек. Это я везучий. И третье, конечно, что я думаю, что это была отчасти ошибка выжившего. Когда ты думаешь, что с тобой не происходит, а происходит рядом с кем-то. Ну, это же известная история. Пока пришли за соседом, думали, что за нами не придут, так сказать. И, ну, с другой стороны, это показатель был хороший. Ну, наш проект, мой проект – это «Киноколлайдер». Он в соавторстве с репрессиями, он перешел в другую форму онтологического существования искусства. Потому что он стал уже детектором, так вот я говорю, индикатором состояния. И из коллективного проекта он превратился в такой многофункциональный проект в одном субъекте во мне. Я уже и свидетель, и медиатор, и медиум одновременно, и архив. И получил, и стало событием. Потому что также оккупация, это же был фильм не политический никакой. Он благодаря цензуре, он стал вдруг политическим событием, так сказать. Причем международным такого, очень широкого. Там я был везде, от Америки до Тайваня. Так. И тут тоже такая какая-то тихая деятельность, вроде там киношколы, как все считали, вдруг получила какой-то выхлоп такой, резонанс. Потому что все многие говорили, ну, а ваш-то за что, так сказать. Ну, и с другой стороны, это, конечно... Мне показалось, что я нашел какой-то универсальный метод существования в такой системе, ну, имея в голове, значит, вот Советский Союз, там же были Леонозновская школа, там московский концептуализм, там питерский рок, который даже был под КГБ эгидой находился. Но, видно, там люди были более просвещенные все-таки, а тут все-таки идет деградация уже тотальная, и нет никакого даже неформального уже общения представителей власти и... их художников, например, да? Если еще там нулевые пытался кто-то там вызывать, разговаривать, там мониторить чего-то. Сейчас просто зачищают, просто убивают. И это вот главный показатель нашего кейса этого кінакалайдера.
2: Як увогуле вы ацэньваеце тое, што цяпер адбываецца ў беларускай кінаіндустрыі? Як гэта ўсё выглядае? Вось не з пункту гледзяча там вось чалавек, які не мае дачынення да кіно, вось як я, напрыклад, mm-hmm. так, а вось з пункту гледжання чалавека знутры сферы.
3: Ну, я вспомнил, мы проводили последний хронотоп, и там было несколько отличных фильмов, и один из режиссеров сказал, что вы больше, чем вся индустрия белорусская и так далее. И я вспомнил эту фразу Гребенщикова 80-х годов, я один за всю индустрию, так сказать, музыкальную. Потому что то, что делается, конечно, в белорусском кино, это ужас, конечно. Ее нету, этой индустрии. Потому что есть какие-то заказные странные фильмы, и они с каждым годом все худшего качества.
2: Это вы про то, что робится именно у Минску, про Минск, про Беларусь фильм?
3: Не то. Ну, в Беларуси снимаются же и российские проекты, там, узбекские проекты. Но это в основном такое кино, какой-то пост... советско-патриотическое и очень плохого как бы качества. И, ну, это заказное кино вообще, на самом деле. Сейчас вообще и в России уже не осталось никаких фильмов так, на какую-то более нейтральную тему. Идет просто заказ. Либо они такую развлекаловку делают, как бы сказки, либо идет такой заказ про патриотизм, войну. Все должно быть... Причем странную форму, если в советское время еще были какие-то фильмы, ну разного.
2: Про любовь.
3: Не, даже военные фильмы были, там, Германа, там, я не знаю, Тарковского, там, у нас, там, Иван Макарыч, там, или по Быкову, там, родом из детства, там, Турова. Ну, это были совершенно широкий спектр отношений. Ну, там люди уже войну прошли, они же знали. У этих же остались только симулякры, просто вот какой-то... Матрица пропагандистская у них осталась, и вот никакого слова не должно быть. Сейчас не может быть такой фильм, как «Оккупация мистерии», они просто посадили бы меня за... Ну, это фильм, который просто за экстремизм уже сразу сажать.
2: Зарыша, вы здесь сказали в интервью, что этим фильмом там занимаются эти следствия.
3: Ну, да, стали интересоваться тоже. Ну, как донеслось до меня.
2: Цикаво, что...
3: Со мной боятся общаться, я же экстремист сейчас, нельзя уже бояться говорить. Ну, тоже ищут какие-то... Ну, так они же задним числом же все делают. Там ты работаешь там с Белсатом, а потом признают экстремистской организацией, а потом за это сажают в тюрьму, например. Поэтому все же задним числом работает. Поэтому вот отсутствие тоже... Это примета времени, что отсутствие вообще какой-то вот законности, да? Ну, если там на обыске тебе не показывают документы, не дают тебе... Про адвоката вообще лучше молчать. Это вызывает ненависть. Потом не копии протокола, не забирают у тебя технику, не дают никакой бумажки. Забрали у тебя документы, тоже ничего не об изъятии. Насколько забрали? И все. И что это? Кто это? Может, это были не госорганы, может, это какая-то банда пришла. А может, это то же самое.
2: И сярод тых, кто вами займался, был следчий, які ходил у кінакалайдер. Да. Вось гэта цікава.
3: Да, он был в маске, но я его знал по глазам, и по росту, и по манерам.
2: Ага. То бок за вами сачылі, можна
3: сказаць? Ну, моніторили уже, да. Моніторили. Ну, вот тоже, значит, уже были на крючке. Ну, потом мне сказали, что может и нет. А с другой стороны, там ничего такого особенного не было. Хотя он уже называл, что вот на этой лекции было там, уже там были антирусские тексты. Вот. Я говорю, какие антирусские? Ну, про белорусскую философию. Ну, я говорю, а белорусский – это значит против. Ну, да, для них – да. Потому что очень легко же наше государство дает вот эту вот культуру, берет нефть, там, что хочешь, крутит с ней, там, растворители и так далее. Но не дай бог в этой сфере, почему, когда ты с оккупацией попал, там, какой-то намек, что там плохой русский якобы, этот партизан из России, значит, ты против русских, и нам с русскими нельзя ссориться. И вот это сразу идеологически всегда следили, сейчас особенно рьяно. Сейчас пошел такой десант просто русской культуры, потому что много приехало сейчас, когда интернет стали еще запрещать, и после войны много приехало релокантов, которые, ну, там, под санкции попали, там, IT-компании какие-то. Многие не хотят уезжать далеко, там, и ездить близко в Россию. А там сейчас во всех театрах уже русские режиссеры ставят. Кино снимают, 3 фильма сняли русские режиссеры, вот последних. У нас и так их не хватает, а тут, причем режиссеры не самые лучшие, а самые худшие, я считаю. Да.
2: Как было, что глядеть русским?
3: Ну, это одна из, наверное, у них такая тема, что кто в театры ходит, так сказать. Ну, театр вообще убит полностью. Если кино, кино так и не было, по большому счету, все-таки театр у нас как-то существовал там, ну, очагово так немножко. И сейчас даже вот эти очаги, их уже все.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Социальную сетку Трэц назвали в Беларуси «погрозой безопасности».

Тягом ближайшей годины, как завжды, послухаем шмат приемной, якостной да и цікавой музыки на вольных хвалях, и так само выключно корыстную да цікавую информацию пошуем разом с вами. У рады кулисах нас чекают кальмары, мрозу, юзары, ACDC, Авес да иншие выканавцы. Уже литерально праз 4 хвилины почуем с вами передачу из архива Нивы выканания Яна Мордане. И он уже полистал тыдневик отмыслово для нас. А крышечку поздней, а 22.30 повод для белорусского часу, почуем с вами передачу Урсули Шуржды «Затягнутая дрыгвой». Заставайтесь с нами, будя цікава.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрень.
1: Високая.
2: Янов Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: З архіва Ніви.
5: Вишукує і читає Ян Мордень.
6: Ніва, 17 жнівня 1975 года. 23 липня у 7 годин 14 хвилин автобус ПКС с номером 1967 АМ, едучи с Клейник у Гайновку, промчался праз лужину и облил брудной водою стоявших на припинку у чижах людей и затримался, минувши припинок. Люди кинулися бегчи до автобуса, на жаль, надаремно, бо шофер заперся у дверах и твердо сказал, что возьмет только с месячными билетами. Але таких не было вовле, бо все поехали раннейшими автобусами. Хотя в автобусе были еще вольные места, однако шофер не хотел никого взять, нават тих, якія ехали до лекара, и нават тих, кто хотел подъехать на наступный припинок у Збучи. Шофер Степан, родом з К, что каля Ласинки, гміна Нарва, не познав навод своей своячки Соньки, я, якую викликали у Гайновку. Отказав ей, что має час и будет стоять целый день, покуль люди не отсунутся от дверей, а гроши за свою працу и так отримає. Одна жанчина кинулася с кулаками. Шофер, видать, спужався, бо почав дрижеть, утек за автобуса и схавался за киоск. Люди решили чекать наступного автобуса, а некоторые пошли у Збуч 4 километры. Праз годину шофер скурил пачку папиросов и надумался, однак, ехать у Гайновку, где раздобрился так, что взял тих людей, якія захотели еще с им ехать после такой войны. У Збучи забрал тую боевую жанчину, якой браковало место в чижах. Шофер гэты ездить тут уже 7 годов, и, как признался, мае крыўду до чижовских людей за то, что некали нехто назвал его хамом. Хоть и он тады забрал усих, и автобус был битком набиты. Этой справой повинен затекавиться отдел ПКС у Белостоку, каб не допустить до наступных порахунков.
7: Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, хочу рассказать тебе об своем трагичном житті и прошу, пора, як поступить, каб урешті жить по-человечи. Уже в дзяцінстве пришлося мне много потерпеть. Померла мама, и осталося нас трое сирот. Батька хутка женился, и мачеха выручалася мною в работе, як найстарейшей, як только могла. Час ішов, и в 18 год познайомилася я с хлопцем. Было это мое первое кохание, ходили больше года, мели пожениться, и вось мой коханый трагично загинул, а я осталася тяжарной. Подгадавала уже дитя, и посватався до мене хлопец. Хутка скрутили веселье. Ён мне не подобався, але ти ж могла я пярэчыць. Паненка с дитем, добра, что хто холеч трапляется. Вийшла, и почалося сямейное пекло. Муж пив, пропивав усе свои гроши, скандалил, дитя мое байструком называл. Терпіла, сподівалася, але промучившися так 5 год, взяла развод. Працую. Недавно отримала добрую квартиру. И вось познайомилася я с Михасем. И он кавалер. Ему амаль 40 годов. Почав приходить. Приемно проводим час, бо мужчина серьезный, толково говорить. На горелку, чего я найбольш боюся, не ласы. Пройшло уже полгода, як мы знайомы. И теперь сказав он мне, что нема чого так ходить, треба жениться. Але я боюся замуж выходить. Часом уже, здається, згаджуся, але як успомню минулое, аж страсяне. Что мне серце і карабіть, ці жить далей самой, ці еще раз вийсти замуж? Парай. Галина з Б. Отказ серцейка. Галіна, пережила ти в житті много дренного, дик, як кажуть, опарившися на гарячим, то й на холодне дмухаєш. Это добре, а лепш почекать, чимсь потім наракать. Але вийти замуж, напевно, варта. Ти ж молодая, життя перед тобою, де не усі ж мужчини дренні. Зрешти, ти ж і сама, аб жаніху добре говориш. Калі маєш ніякі сумнінні, з шлюбом почекай, час покаже, чи вартий он твоєго серця. Серцейка.
5: Сторонки тидневі каніва гартаю читав Ян Мордань.
2: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Социальная сетка Threads у Беларуси признали погрозой безопасности. Завершение реконструкции Червоного костёла у Менску изнову отклали, а беларуса судили за диверсию Польши за нібыта подрыхтовку. Про гэты да іншыя навіны праз 5 хвілін расскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Социальную сетку Трец назвали в Беларуси «погрозы безпецы». Совершение реконструкции Червоного костела у Минску знову отклали. Беларуса судили за подрыхтовку диверсии у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Министерство внутренних справ Беларуси обвестило Трец погрозу безпеки и теперь погрожает криминалкой за посты. Представница министерства Наталья Сахарчук заявила, что корыстальников уже притягивали до административной ответственности за публикацию Трец. По воде ее милиция 24/7 мониторит интернет-простору и сочит за тем, что вы пишете в соцсетках. 28-годового беларуса Віталя С. осудили в Польше на 3,5 года позбавления воли за подрыхтовку подпалу склада у Хельме. Присуд 28 вересня вынес округовый суд у Любліне. Як повідомляє польское радио Люблін, мужчина по воле обвинувачивания дейничал по заданию замежной выведки. Он провел выведку складского комплекса у Хельме, снял его на видео и передал информацию заказчикам. За гэта атрымаў аплату ў криптовалюте. Віталя затрымалі супрацоўнікі агенства ўнутранай бяспекі Польшчы ў Варшаве ў мінулым годзе. Следства сцвярджала, што сувязь з кураторамі падтрымлівалася праз тэлеграм. Падпал не быў здзейснены. Акрамя турэмнага тэрміну, суд

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 28 вересня 1943-го народился Клаус Карл Касбаум, больше ведомый под псевдонимом Ник Сейнт Николас, канадский музыка немецкого походжения, наибольш ведомый як бас-гитарист канадско-американского гурта Steppenwolf с 68 по 70 год, а затем с 76 по 80. Слухаем Steppenwolf с ягоным уделом, больше затое слухаем песню, до складания якой Ник Сейнт Николас мел непосредное дочинение.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 28 вересня 1954-го народился Джордж Линч, американский гитарист и автор песень, наибольш ведомый по своей праце у шерагах гурта «Докен». Мае уласный проект «Линч Моб». Джордж Линч лічыцца одним из самых уплывовых и ведомых гитаристов 80-х. Ён трапіў на 47-е место у списе 100 найвялікшых гитаристов усіх часов по версии часопіса Guitar World. А что тычыцца «Докен», дык музыка гэтага гурта спалучала хард-рок с элементами хэви-металу, але часто их относят до стилю глэм-метал.

0: бородой.
1: 28 вересня 1960-го народилася американская спявачка немецкого походжання Дженнифер Раш по пашпорте Хайди Штерн. Сусветную ведомость ей принесла баллада «The Power of Love» 1984 года. Гэты сингл досягнул первых позиций у Великобритании, Австралии, Австрии, Норвегии и Ирландии, 9-го места у Заходней Германии. Песня нават трапила у книгу рекордов Гиннесса, как самый продаваный сингл спявачки в истории музычной индустрии. Песня была переспяванная шерохом артистов, перекладенная на несколько мов, ставши поп-стандартом.

Напрыканцы программы «Чарговый день народину», бо с больш-менш прикметных музычных подей, упрыпавших аккурат на гэтый день, только то, что 28 вересня 68-го песня «Beatles Hey Jude», присвеченная сыну Джона Леннона, узначалила хит-парад США на 9 тыдняв, а у такий ж день 91-го у Москве на Тушинском аэродроме отбылся легендарный концерт «Monsters of Rock» с уделом гуртов «Металлика», «Пантера», «ACDC» да инших. Потым его назвали «Тушинским побоищем» за сбиття фанатов милицейскими силами. 28 вересня 1987-го народилась Хиллари Дафф, американская акторка, спявачка, предпринимальница, модель и продюсер. Больше ничего я казать про ее не буду, лепшу сгадаем ее песню, якая гучала бодай с кожного рондаля. Бывайте здоровы!

0: Федерации.
1: Вот это все про Америку. И он был заправдан от белорусской интеллигенции, заправдан литвинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

повиш. Сам тут шести. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, при моем боку, стоянц, за свою борьбу.

0: целовать. Мы...
1: Радио «Рація». Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.